Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет. Love Radio.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Выбирайте Wildberries.
2: Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
3: РВБ, ОКРН 124-77-0047-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
5: Дорогой, а что это ты напеваешь?
4: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
5: О, нам давно нужна зимняя резина.
4: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
6: Шины, диски куплю в колесо.ру.
7: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
3: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
4: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.

0: меньше минуты.
1: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
1: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
1: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
3: Шины, диски куплю в колесо.ру.
4: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет. Love Radio.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.

денег каждый герой. Кто не первый, тот уже не второй.

0: реклама. Внимание! Внимание! Пикантная новинка от Мартина.
1: Отборные полосатые семечки пикантные.
0: Невероятно вкусные.
1: Невероятно крупные.
0: Невероятно пикантные.
2: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: реклама. Внимание, внимание! Пикантная новинка от Мартина.
1: Отборные полосатые семечки пикантные.
0: Невероятно вкусные.
1: Невероятно крупные.
0: Невероятно пикантные. Качественная керамическая плитка с сантехникой и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан».
2: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Реклама.
1: Хватит просто листать ленту. Включайся. В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи вход бесплатный, но места не бесконечные. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас.
2: Категория 6+. Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
5: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
6: Вы не переживайте, солдаты ребенка не обидят.
5: Нянька в погонах. Премьера с 5 октября в 20:00.
7: Для лиц старше 16 лет.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: good.
1: Алиса, включи любовь.
2: Хорошо, включаю Love Radio.
3: Слушай Love Radio дома и в офисе.
4: Везде, где есть твоя умная колонка.
3: Главные мировые хиты.
4: Любимые ведущие и шоу.
3: 24 часа, 7 дней в неделю.
4: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
3: Просто скажи.
1: Алиса, включи Love Radio.
2: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
3: Для лиц старше 16 лет.
5: Реклама. Внимание! Внимание! Пикантная новинка от Мартина.
6: Отборные полосатые семечки пикантные.
5: Невероятно вкусные.
6: Невероятно крупные.
5: Невероятно пикантные.
7: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: меньше минуты.
1: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
2: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
3: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.

0: Реклама. Внимание! Внимание! Пикантная новинка от Мартина.
1: Отборные полосатые семечки пикантные.
0: Невероятно вкусные.
1: Невероятно крупные.
0: Невероятно пикантные. Качественная керамическая плитка с сантехникой и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан».
2: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Реклама.
1: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
4: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
5: Согласно анализу ООО Джейсон энд Партнерс Консалтинг, 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
6: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
7: В этом весь Т.
6: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от «Точка.Банка» сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
3: Фантастика.
4: Бизнесу быть. «Точка.Банк».
5: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на «Точка.ком». 18+.
6: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильно, в ход идет строевой устав.
7: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
6: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00. Для лиц старше 16 лет.

0: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
1: Дорогой, а что это ты напеваешь?
0: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
1: О, нам давно нужна зимняя резина.
0: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
2: Шины, диски куплю в колесо.ру.
3: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
4: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
5: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
6: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
7: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от .банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
8: Фантастика.
9: Бизнесу быть. .банк.
10: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на .com. 18+.
11: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
12: РВВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob. 18+.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

столице 12 дня. Воскресенье – отличный день, чтобы никуда не спешить, включить хорошую музыку и хотя бы ненадолго забыть про список дел. Дима Вебер, Love Radio. Располагайся поудобнее. Этот день проведем вместе. На старте Teddy Swims, Mr. Numero.

0: кажется, Катя Айова сильно проще обрисовала картину, чем она бывает на самом деле в жизни. Вот слабо себе представляю ситуацию, в которой не понравившуюся тебе невесту можно было бы просто положить на место. Да и в целом, любое расставание — это миллионы потерянных нервных клеток и бесконечные споры о том, с кем все-таки будет жить кот. Одна вещь, о которой точно спорить не надо, так это какую музыку выбрать. Я это уже сделал за вас, и вот малая часть того, что мы услышим в этом часе. Ближе к концу — Мона и Ордан.
1: Я тебя в сердце сберегу, на берегу, где Ордан собьет их.
0: На пару треков выше — Holy Flame, Тону. А следующий в плейлисте — Шакира и Burna Boy, Дай-дай. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Внимание, внимание! Пикантная новинка от Мартина.
3: Отборные полосатые семечки пикантные.
2: Невероятно вкусные.

0: Только что в твоих приемниках DJ Smash и Ridley с работой Lovers to Lovers. Я напомню, что теперь ты можешь слушать нас не только в FM-диапазоне или в своей умной колонке, но еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение. То есть мы остаемся на связи везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Любовь всегда рядом с тобой. Слушай Love Radio там, где тебе удобно. Категория 16+.
1: Реклама. Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан».
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: вот, между прочим, действительно, девушки, пожалуйста, ну хотя бы в выходной, не отплывайте от нас далеко. Нам же без вас далеко не уплыть. А вот поплыть, это мы вполне можем. Так что настраиваемся на взаимообмен положительными вибрациями и на волну Love Radio. И вот, кстати, подо что будем вибрировать в ближайшие 10 минут, впереди Джимин с треком Who Mona с работой Иордана в завершении часа. Pussycat Dolls и Snoopy Doggy Dogg Barons. Меня зовут Дима Вебер, это Love Radio. Классного дня!
1: Реклама. Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
2: Да никаких.
1: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
2: Перевожу.
1: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
2: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
1: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
3: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
4: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
5: О, РБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской область, Полюс, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
6: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
9: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
10: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
11: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
12: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
13: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
14: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
15: В этом весь ты.
14: В этом весь ты. Т-банк.
16: Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

0: столице час дня. Двадцать песен, несколько очень больших имен и всего одно первое место. За неделю здесь успело измениться почти все. Так что начинаем заново. Это Love Radio, Дима Вебер, чарт Big Love 20.
1: Каждую неделю
2: мы ставим звезд на место.
1: Прямо сейчас из Москвы на весь мир.
2: Официальный чарт Love Radio.
1: Big Love 20.
2: Результаты онлайн-голосования этой недели.
0: Каждую неделю мы расставляем звезд по местам. Возможно, у кого-то из артистов от таких резких передвижений могла закружиться голова. Кто-то легко мог сбиться со счета. Но ничего, мы им поможем прийти в чувство. И пусть для кого-то это обернется разочарованием, а кто-то неожиданно обрадуется своему новому высокому месту. Чем тоскливее осень, все-таки понятно, что тем больше сил хочется вкладывать в работу и достижения. Так что посмотрим, кого из артистов листопад вдохновляет, а кто уже с грустью уселся за фортепиано сочинять новые меланхоличные треки. В течение двух часов я представлю 6 абсолютных премьер, самые значимые и актуальные премьеры за прошедшие 7 дней. Также узнаем, как выглядит топ-5 Яндекс.Музыки, посмотрим пятерку лидеров Apple Music в Великобритании, отправимся в Канаду за топ-5 Шазам и проверим, кто сегодня занимает первые позиции мирового Spotify. В рубрике Past Perfect перемотаем пленку назад и вернемся в 2011, чтобы вспомнить первые 5 мест Big Love 20 того времени. Ну и, конечно, если ты хочешь знать не только о том, что слушают миллионы, а что слушает твой любимый артист, не пропусти личный топ-5. Сегодня его представит Эльман. Впереди 2 часа большой музыки, но прежде чем узнать о главных именах этой недели, давай вспомним, как выглядел топ-10 на прошлой неделе.
2: Номер 10.
0: Баста, «Моя Мишель», «Если я буду танцевать». Тут расположилась Клава Кока и Джонни с треком «Журавли».

0: На этой строчке ютились трое. Зиверт, Эвер, Директор Элс. Давай на самый верх.
1: Встречать рассвет, который ночью безумный один, с одной влюбленной давай.
2: Номер 7.
0: Исполнители меньше, строчка выше. Дэвид Гетта и Биби Рекса, Sad Girls.
2: Номер 6.
0: Айова с размышлениями о невестах. Мы. В их случае надо просто назвать имена. Али Фарбен, Рене Миллер, Body Talk.
2: Номер 4.
0: The Bausa, Magnetic.
2: Номер 3.
0: Кажется, что этот трек с нами навсегда. Шакира и Бёрн Бой. Дай-дай.

0: Тут главное не перепутать артиста и название песни. Люся Чеботина, «Горгона».
1: Песня номер один.
0: Ну и, конечно, тут они, легенды. Мадонна, Мартин Гаррикс, «Бизар». Да, это 10 главных треков прошлой недели. Они пока что в безопасности, но так повезло не всем. На этой неделе прощаемся сразу с двумя треками. С 17 места в большой мир свободной музыки отправляется Никита Киоссе с песней «Случай». 20-ю строчку освобождает Адам Ламберт, «Under the Rhythm». Ну что, поехали. 20-е место этой недели. Диджей Годжо, Джейсон Деруло и Мелоди, «Мичико». Трек держится в чарте уже 20 недель. Получается весьма символично. Кстати, официальный релиз вышел аж в июне, а потом для трека сделали даже отдельный slow, speed up и dance tutorial версии. Так что ты можешь полистать интернет и выбрать то, что подходит тебе. Видимо, одного варианта «Мичико» мало. Расслушаем оригинал версию.

Ну что, друзья, кажется, вам действительно повезло включить приемники ровно в тот момент, когда у нас идет главный музыкальный чарт недели Big Love 20. С вами я, Дима Вебер, а строчкой выше 19-я позиция. Это Ольга Серябкина и трек «Слава» с мини-альбома, который также называется «Слава». Альбом наполнен драматичными сюжетами о расставаниях, ссорах, недопониманиях в реальной жизни. У артистки все стабильно. Она замужем воспитывает своего прекрасного сына и делится всем этим с вами в социальных сетях. Так что, если что, вы знаете, где найти Ольгу. Ну, а мы движемся вперед. Далее 18 место нашего чарта. И там сегодня Хьюгель, ML Angel и Alternate «Moving to the Sun». Песня уже 10 недель в Big Love 20. И, кстати, серьезный международный результат у нее тоже есть. В британском официальном чарте эта работа поднималась до второго места и провела 10 недель в топ-20.

прямо сейчас, друзья, настало время представить вам первую абсолютную премьеру сегодняшнего чарта. Это... Ну, конечно, кто бы вы думали, конечно, это она. Великая, всемогущая Тейлор Свифт и трек под названием Patient Zero, что означает «Пациент 0» для тех, кто не сразу догадался. Так вот, за несколько дней до релиза Тейлор буквально заразила свои социальные сети и стриминги нулями. В ее описании профиля вместо букв «О» появились нули, во всех ее песнях букву «О» заменили на нули, и после этого даже в Apple Music произошли такие непредвиденные обстоятельства с буквой «О», которые заменились на нули. Конечно, люди стали гадать, что происходит, и вот разгадка. Абсолютная премьера. Тейлор Свифт, Patient Zero.

0: Вот так звучит первая абсолютная премьера, с которой я вас познакомил в рамках чарта Big Love 20. Это была Taylor Swift и работа Patient Zero. Кстати, не переживайте, с Taylor все хорошо. В данном треке она делится такой историей, что встретила она парня, он ее заразил своей токсичностью, и теперь у нее выработался иммунитет, и всем девушкам она сейчас поможет и расскажет, как бороться с такими негодяями. Кстати, помимо положительных эмоций, которые мы испытываем от прослушивания новых песен, есть еще и кринжовые истории, которые связаны с этой работой. В Твиттере фанаты обвинили команду Taylor в адском фотошопе и злоупотреблении фейсапом, из-за чего ее фигура на обложке альбома оказалась просто невероятно гладкой. Такой в природе не существует. Потешаются над Taylor в комментариях и советуют ей завести классного фотографа. Ну, а мы отправляемся сейчас на территорию Туманного Альбиона. Британское звучание — это вообще особый вид искусства, поэтому предлагаю расслушать первые 5 мест британского чарта Apple Music.
1: ТОП-5 лучших песен Apple Music на этой неделе.
0: На 5-й строчке Адила, Николь Кидман. Четвертая, Сиена Спиро, Great Expectation. Третьими становятся Сэм Фендер, Оливия Дин, Rain Me In. На второй позиции Оливия Дин, Man I Need. Ну, и тут они. Хьюгель, Мэл Энджел, Alternate, Move Them to the Sun, песня номер один в Apple Music Англия. Ты слушаешь Love Radio, чарт Big Love 20.

0: Ну, кстати, под этот трек было бы просто замечательно сейчас находиться где-нибудь на тренировке. Надеюсь, вы именно там сейчас и находитесь, потому что спорт — не только жизнь, но и красота, и хорошее настроение в понедельник. Да и, в принципе, во все остальные дни тоже. Так что приобщайтесь, товарищи, при этом настраивайте свои приемники, свои плееры, свои CD-кассеты. В общем, все, что можно настроить на волну Love Radio. Это чарт Big Love 20, с тобой Дима Вебер, 16-я позиция — Ave, Meet Me in the Dark. Минус 3 позиции за 7 дней, но это уже 7-я неделя в Big Love 20. Кстати, помимо мест, завоеванных в чартах всех стран, трек неожиданно стал неофициальным гимном ночных сайклинг-студий. Вот кто бы мог подумать. Из-за строчки «Keep it moving, keep it sharp», продолжая двигаться, держи темп, тренеры по всему миру синхронизируют пиковые нагрузки на велотренажерах с моментом, когда в треке падает бас. Так что в следующий раз, когда будете в своем фитнес-клубе, обратите внимание, есть ли эта работа в подборке вашего сайкл-тренера. Ну, а мы переходим к абсолютной премьере, которая вторая по очереди, ну, конечно же, первая по значимости для нас. Потому что представляет ее наша любимая, родная, единственная и неповторимая. Юлиана Караулова, трек называется «Москва, река». Все, я умолкаю, Юля дальше все расскажет сама.
1: Привет всем слушателям Love Radio. С вами Юлиана Караулова. С большим удовольствием, трепетом и волнением представляю вам свою новую песню «Москва-река». Это стильный синти-поп-трек о расставании без громких сцен, но зато с запоминающимися мотивами. Очень надеюсь, что вам зайдет. Слушайте на волнах Love Radio.

0: знаете, в наше непростое время некогда особо задумываться, стоит появиться песни, и сразу на нее появляется тренд. Вот, кстати, под эту песню. Если хотите избавиться о плохих воспоминаниях о бывших парнях, отношениях, девушках, то наушники вставляем и по набережной Москва-реки избавляться вместе с течением воды обо всем. От всего плохого и ждать всего хорошего. Окей? Окей. А мы с вами движемся далее. Это чарт Big Love 20. Далее топ-5 Яндекс.Музыки. Послушаем, кого слушают миллионы.
1: Топ-5 лучших песен Яндекс.Музыка на этой неделе.
0: На 5-й позиции Зиверт и работа «Газ». Баста, «Моя Мишель», «Если я буду танцевать» под номером 4. Номер 3. «Я тебя могну». Непривычно, но вторая. Мия Бойко, «Экспонат». Ну и по традиции на первом месте «Бай Индия», «Хчомот», «Шаде». Именно так выглядит топ-5 Яндекс.Музыки. Ты слушаешь чарт «Big Love 20».

на 15 место. Отражение сегодня именно на этом месте, но слезы наверняка от радости, потому что это плюс 4 позиции за неделю. Ваня Дмитриенко, Мальбек и Сюзанна с работой «Отражение» в чарте Big Love 20 на 15 строчке зафиксировали. Кстати, чего только эта молодежь в своих тиктоках не придумает. Да, стали снимать вирусные ролики, снимая себя в отражении зеркала и загадывая таким образом себе суженных ряженых. Вот так вот раньше можно было просто положить под подушку зеркало, расческу или еще какую-то ненужную вещь из обихода. Теперь все обязательно надо не только положить под, но и выложить в социальные сети. Меня зовут Дима Вебер, мы с тобой продолжаем движение далее. И впереди 14 место. Дати, Take Me There. Тут все просто, красиво.

0: 13-я строчка чарта Big Love 20, трек под названием «Лампочки». И ведь бывает такое, что песня, изначально вышедшая еще в июле 21 года, в составе культового, не побоюсь этого слова, альбома Millennium X, спустя 5 лет неожиданно выстреливает и возглавляет топ-списки Apple Music в 15 странах. Ну, если это не магия, то скажите мне, что это? Кстати, Аня, пожалуйста, оставьте в покое кошек. Пускай они уже спокойно с этими крошками сидят в кроватях и радуют своих владельцев. Ну, а мы с вами продолжаем движение вперед. Тут у нас никаких кошек, тут у нас только главные музыкальные хиты, премьеры и чарты. Далее свой личный топ-5 представит Эльман.
1: Топ-5 песен Эльмана на этой неделе.
2: Всем привет, с тобой Эльман, и сейчас в эфире Love Radio я представлю 5 моих любимых треков на этой неделе. Лето можно продлить, если включить правильный трек. На 5-м месте у меня именно такая работа артиста Tekno под названием Go. На 4-м месте совместка исполнителя Бази и рэпера 21 Savage под названием Focus. Вайбовый трек о том, как все, кроме конкретного человека, перестает существовать. Далее в чарт врываются восточные ритмы. На 3-е место я поставил Afro House Remix на трек Бенни Аи Таки Сени Гюрине Кабар. Еще одна атмосферная работа, это, наверное, один из самых любимых моих артистов, Six Luck, и в Америке этот трек стал платиновым, а у меня завоевал серебро. Обязательно послушайте. Ну а вершину сегодня я доверяю своей новой песне «Чистая». Название говорит само себе, песня о любви, о чистой любви, настоящей, которой я вам и желаю.

0: тобой на волнах Лав Радио был Эльман. До встречи.
1: Реклама. Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
2: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
3: В «Магнит у дома» за монстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте magnit.ru/monstroyenie. АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185. Приложение «Магнит. Акции и доставка». 6+.
4: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
5: РБ Украина 124-77-00-47-19-19. Московская область, Тверской округ, Подольск, деревня Каретина. Подробности приложения VBJob 18+.
6: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь Т. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
8: Дорогой, а что это ты напеваешь?
7: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
8: О, нам давно нужна зимняя резина.
7: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
9: Шины, диски куплю в колесо.ру.
10: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Телеканал СТС представляет.
4: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
5: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
4: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
3: Для лиц старше 16 лет.
6: Биглав 20.
7: Номер 12.
8: Let's go.

0: На самом деле удивительная история происходит с этим треком. Майли Сайрус и Бас Перфектс на 12 месте. И у этой песни любопытный жизненный контекст. Весь новый альбом Майли говорит о том, что после 20 лет бешеного темпа она, наконец, учится замедляться и получать удовольствие от обычной жизни. Даже название Бас Перфектс про желание снова танцевать просто потому, что тебе хорошо. Вот такая вот прекрасная идея на день воскресенья. Ну а далее 11-я строчка. Там располагается Клава Кока и Джонни Журавли.
1: Номер 11.

0: Ну что, друзья, первую половину сегодняшнего Big Love 20 мы уже прошли. Самое время еще раз быстро зафиксировать новую расстановку от 20 до 11 места.
1: Номер 20.
0: Диджей Годжам, Джейсон Деруло, Мелоди, Мичико.
1: Номер 19.
0: Стильная, модная, молодежная Серябкина и трек «Слава».
2: Я не права, ты мой любимый человек,
1: Номер 18.
0: Хьюгель, Эмэл Энджел, Алтранейт, «Moving to the Sun».
1: Номер 17.
0: Рахат, Лукум, «Женских сердец», Хабиб, «Моя малышка».
1: Номер 16.
0: Любители темноты, Эйс, «Meet me in the dark».
1: Номер 15.
0: Ваня Дмитриенко, Мальбек, Сюзанна, «Отражение».
1: Номер 14.
0: Дати, «Take me there».

0: Miley Cyrus, Busker Seats.
1: Номер 11.
0: Клава Кока и Джонни, Журавли.
2: Принимай меня близко к сердцу, среди всех препятствий.
0: Ты слушаешь Love Radio, это главный музыкальный чарт недели. Big Love 20.

0: Москве 2 часа дня. В нашем чарте 20 вакантных мест, а мы пока дошли только до 11 строчки. Значит, дальше начинается самое интересное. Топ-10 Big Love 20, и там уже каждая позиция – отдельный сюжетный поворот. Love Radio, Дима Вебер.
1: Абсолютная премьера в эфире Love Radio.
0: А начнем мы второй музыкальный час с премьеры Софи Такер, One Republic, Цунами.

Ну, я думаю, те, кто шарит за крутую музыку, со мной согласятся. Звучит очень круто. Софи Такер и One Republic. Абсолютная премьера в рамках чарта Big Love 20 под названием «Цунами». Кстати, мистические новости. Вокруг этого релиза стала шутка фанатов о том, что песня буквально управляла погодой в день премьеры 25 сентября во многих прибрежных городах США и Европы, где группа сейчас находится в туре, начались сильнейшие штормы и проливные дожди. Так что, пожалуйста, Софи Такер, назовите свой следующий релиз «Лето, круглый год». Ну а дальше, друзья, начинаются места, за которые уже действительно идет нешуточная борьба. 10-я позиция «Кима Саундс» и работа «Rise Slow». Неделю назад были 11-ми, +1, и это уже вторая неделя в чарте «Big Love 20».

рамках чарта Big Love 20 Баста и Моя Мишель с треком «Если я буду танцевать», и это 9 место. Плюс одна позиция за неделю. Кстати, как вы заметили, трек, ну уж сильно, совсем не похож на то, что обычно делает Баст. Он полностью сочетает в себе винтажное диско, поп-музыку 90-х и элементы фанка. Знаете, создавая такое очень легкое, ностальгическое и почему-то оптимистичное настроение. Вот, Вась, пожалуйста, еще таких треков, и мы готовы будем отдать все 20 мест в нашем чарте этим замечательным работам. Кстати, всю музыку и все слова к этой песне написал непосредственно Василий Вакуленко, за что ему тоже отдельный респект. А вот 8 место в нашем чарте занимает Али Фарбен и Рене Миллер с треком «Body Talk». Минус 3 позиции за неделю, но зато это уже 18-я неделя в нашем чарте.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Ну, если после таких ночей рождаются такие песни, то, знаете, я готов вот прям сам броситься в эту погоню за страстью. Седьмая строчка. Зиверт Эвер, Директ Рилс, давай на самый верх чарта Big Love 20. С тобой по-прежнему я, Дима Вебер. Приемнички делаем погромче, потому что впереди главные 6 мест. Да, пускай сегодня это будет не главное, не одно место, а сразу 6. Но прежде чем мы к ним приступим, хочу тебя познакомить с очень крутым треком. Абсолютная премьера в рамках нашего чарта. Принадлежит она артисту Лирику. Называется «Без тебя». Причем ситуация абсолютно забавная. Все мы знаем, что Лирик очень крутой саунд-продюсер, сидел на студии, писал песню на продажу, а потом понял, что ну вот не может придумать, кому подойдет этот трек. И потом честно признался в социальных сетях, что ну вот так вот пришлось петь самому. А теперь эта работа разрывает чарты и хит-парады. Слушаем и добавляем в личные плейлисты.

0: 20.
1: Ну, а я вам говорил, классный трек. Классный трек ищите на просторах интернетов и добавляйте в свои плейлисты. Абсолютная примера. Строчка и выше от Лирика называется «Без тебя». Ну, а мы с вами, друзья, продолжаем движение по международным волнам. Прямо сейчас заглянем в Канаду и узнаем, что там ищет чаще всего с помощью приложения Shazam.
0: ТОП-5 лучших песен Shazam на этой неделе.
1: Строчка номер 5. Mondo Cosmo, Sweet Forever. На четвертой позиции те, без кого не обходится ни один хит-парад. Это Хьюгель, Melangel Alternate, Move Into The Sun. На третьей строчке Ella Langley, Choosing Texas. Но вообще в хит-парадах сейчас песни, в которых есть Эмма Лэнгли и в которых есть и Майл Энджел. Вот вторая из них на второй строчке. Bad Times. Ну а первая Стелла Литлер с работой Бостон. Ты слушаешь чарт Big Love 20.
0: Реклама. Внимание! Внимание! Пикантная новинка от Мартина.
2: Отборные полосатые семечки пикантные.
0: Невероятно вкусные.
2: Невероятно крупные.
0: Невероятно пикантные.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе. Плюс 7

Как хорошо, что в это воскресенье у тебя есть возможность включить волну Love Radio и приобщиться к культуре высокого чартового искусства. Это чарт Big Love 20, с тобой Дима Вебер. И это было шестое место Дэвид Гетта и Биби Рекса с работой Sad Girls. Кстати, недавно зашел на Reddit, а там знаете, что придумали? Говорят, если под песню Sad Girls танцевать 48 часов, смотреться в зеркало и вспоминать о бывшем, то бывший обязательно вернется. Ну, я не знаю. Мне кажется, надо попробовать, потому что, смотрите, во-первых, две пользы в этом есть. Бывший вернулся, а вы еще и похудели, калорий так тысяч на 15. Так что вперед. Ну, а мы тоже продолжаем движение вперед. Тут главная пятерка. И начнем мы, удивитесь, с пятого места. На нем располагается Шакира и Берна Бой с работой «Дай, дай», было третье. Ну, сегодня пятое, минус две позиции. И забавно, пока в Big Love 20 песня немного опускается в глобальном чарте Spotify, она все еще держится среди самых прослушиваемых. Шакира

премьера прямо здесь, прямо сейчас, в рамках чарта Big Love 20. Очередная по очереди, но не очередная по значимости. В жизни этого артиста наступили большие перемены. Он заключил большой музыкальный контракт с большой музыкальной студией под названием Effective Records. Ну что, Тима, поздравляем тебя. И с выходом этого трека тоже поздравляем. Кстати, как шутят фанаты, что очень быстро, как это все получается у Тим белорусских. Вот и... Работа эта музыкальная занимает всего лишь 2 минуты и 21 секунду. Мы же с вами ложимся за 2.14. Погнали!

0: что, товарищи, пардон, я вам обещал 2 минуты 14 секунд. Кажется, мы укладываемся еще быстрее. Это чарт Big Love 20. Меня зовут Дима Вебер. Время вообще удивительная вещь. Давайте-ка вспомним, как звучал наш чарт в 2011-м.
1: Big Love 20.
2: Past Perfect. Номер 5.
0: На пятом месте располагался Риана с легендарным треком Ascendum. Кеша и работа Blow были на этом четвертом месте.
2: Номер 3.
0: Дженнифер Лопес и Питбуль занимали третью строчку с работой On the Floor.
2: Номер 2.
0: Энрике Иглесиас, Лудакрис и диджей Франки Tonight. Верховная Леди Гага, Burn This Way. Так выглядел наш чарт в 2011 году, точнее его первый.

Ну, в целом, конечно, понятно. За такое не прощают. Книга открыта, а тебе неинтересно... Уходи. Уходи из этой жизни, в которой нас раньше что-то связывало, и читай что-нибудь там самостоятельно. Ну, примерно вот так я понимаю смысл этой песни. Но, возможно, вы найдете что-то интересное и для себя самостоятельно. Это четвертая позиция чарта Big Love 20. Группа Айова. Песня под названием... Кстати, продюсерский след бессменен. Возглавляет архитектуру этого трека гитарист группы и по совместительству муж Кати Леонид Терещенко. Лёня, тебе привет и большое спасибо за клёвую музыку. Мы же продолжаем движение вперед, и тут встречаем бронзовая медаль нашего чарта The Bausa и трек Magnetic номер 3 на этой неделе.

0: Ну что сказать, если вы не были на фестивале «Новая волна», вы, товарищи, не видели жизни. А именно там выступление, живое выступление Люси Чеботиной сравнили с лучшими выступлениями Бритни Спирс. Вот так-то. Ну а прямо сейчас давайте посмотрим, что звучит в топ-5 Spotify.
1: Топ-5 лучших песен Spotify на этой неделе.
0: На 5-й строчке Adele «Ain't in Lake». Четвертая – Кэти Перри «The One That Got Away». Третий – Джастин Бибер и Ники Минаж «Beauty and the Beat». Малькольм Тодд второй с треком «Earrings». Ну и круче всех в мире сейчас Кэрол Джи, Джуди Лайн и Рашовски. BBY, вау! Так звучит топ-5 мирового Spotify.
2: Реклама. Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
5: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным. Полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым. Проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
4: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
6: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
8: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской облак. Деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
9: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
10: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
11: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
12: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
13: Да никаких.
12: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
13: Перевожу.
12: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
13: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
12: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
14: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
15: В «Магниту дома» замон строением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы.
16: Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/monstroyenie. АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Леваневского, 185. Приложение «Магнит. Акции и доставка. 6+.

0: говорится, коней на переправе не меняют. Все мы помним их первый хит под названием «Glide». А это вторая работа, премьера «Some Kind of High».
1: Номер 10.
0: Ну а прямо сейчас давай вспомним, как выглядит топ-10 нашего чарта. «Rise Slow». Десятая позиция.
1: Номер 9.
0: Тут располагается Баста и моя Мишель, «Если я буду танцевать». Али Фарбен и Рене Миллер, «Body Talk».
1: Номер 7.
0: Зиверт Эвер, «Директор Элс», «Давай на самый верх».
1: Номер 6.
0: Дэвид Гетта и Биби Рекса, «Sad Girls».
1: Номер 5.
0: Шакира и Burna Boy, «Die Die».

0: The Bausa Magnetic.
1: Номер два.
0: Люся Чеботина. Горгона. Что?

0: время. Вы думаете представить кого-то нового? Хотелось бы, но нет. Хотя нет, даже и не хотелось бы. Они легенды, они величины. И, собственно, первое место в нашем чарте – это просто порядок вещей. Встречайте, Мадонна и Мартин Гаррикс. Первое место в чарте Big Love 20. Трек «Bizarre».
1: Сделай громче. Прямо сейчас. Песня номер один официального чарта Love Radio.

столице 3 часа дня. Воскресенье очень хорошо умеет возвращать нормальный ритм. Меньше суеты, больше музыки и немного времени просто для себя. Ты слушаешь Love Radio, с тобой Дима Вебер. На старте часа Фаррелл Уильямс, Happy.

0: если вы, друзья, думали, что создать песню — это прийти в студию и несколько раз нажать на кнопки, то я вас разуверю, это совершенно не так, особенно в этом случае. Мгновением ранее в эфире Love Radio абсолютный музыкальный шедевр. Это Дон Толивер и Doja Cat с работы Lose My Mind. И, казалось бы, что здесь особенного? А я вам скажу, стыковка Ханса Циммера и поп-индустрии. Вот что здесь особенного. С музыкальной точки зрения это настоящий тяжеловес. В продюсерах песни числится главный хитмейкер современности Райан Тедер, а это на минутку лидер One Republic, и величайший композитор Ханс Циммер. Циммер интегрировал в основу бита официальную музыку из темы фильма «Формула-1». В итоге получился вот такой классный, безумный музыкальный коктейль. А на первый взгляд, казалось бы, ну, песня и песня. Что, двигаемся далее. Я, конечно, не Джеймс Бонд, предупреждаю сразу, но взболтать или встряхивать плейлист на ближайшие 40 минут я все-таки могу. Итак, нижние ноты часа раскроет трек «Худини» от Дуа Липы. Немногим ранее новинка эфира Анна Немченко и Дава «Плавит». Ну и уже практически дождались своей очереди Temper City «Self-Aware». Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
1: Реклама. Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина 12. Салоны «Фашан».
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Алиса, включи «Любовь».
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.

0: На самом деле, вокруг этого трека «I Run» от британского дуэта «Heaven» развернулась одна из самых громких, детективных и абсурдных музыкальных драм. Эта песня успела побывать в центре и скандала, запустить глобальный тренд и даже спровоцировать войну за имя. Когда трек только ворвался в ТикТок, все были уверены, что на вокале знаменитая британская шоу-певица Джорджа Смит. А потом выяснилось, что продюсеры просто создали этот голос в ИИ. Ну и все, пришлось удалять трек. Недолго думая, одна из известных тиктокерш Джорджа Смит, на нее была очень похожа, Кейтлин Арагон ее зовут, спела свою оригинальную версию, продюсеры с ней связались, и вот, пожалуйста, из ТикТока прямиком в лидирующие строчки мировых хит-парадов. И такое бывает. Надеюсь, нас тоже ждет что-то очень удивительное и интересное этим днем. Ну, а если нет, давайте хотя бы насладимся классной музыкой. Впереди нас ждет Дуа Липа с треком «Гудини» и Кэлвин Харрис «Работай, Саммер».
1: Реклама. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
3: Дорогой, а что это ты напеваешь?
4: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
3: О, нам давно нужна зимняя резина.
4: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
5: Шины, диски куплю в колесо.ру.
4: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
6: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от .банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
7: Фантастика.
8: Бизнесу быть. .банк.
9: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на .com. 18+.
10: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
11: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
12: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
13: В этом весь Т.
12: В этом весь ты. Т-банк.
14: Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на Т-банк.ру. АО Т-банк.
15: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
16: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Полоцк. Деревня Каледина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
17: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.

столице 4 дня. Бывают дни, когда все нужно успеть, а есть воскресенье, сегодня можно просто жить, слушать музыку и никуда не тратиться. Ты слушаешь Love Radio, с тобой Дима Вебер, на старте Шакира и Берлбой. Дай-дай!

0: драматический поп-хит Unethical Marocano канадской певицы Fuzia стал настоящим триумфом независимой музыки и завершился так мощно, что, мне кажется, удивил даже саму исполнительницу. Знаете, самое прикольное, что трек записан на старый микрофон от проводных наушников. Вот после долгих лет споров с крупными лейблами и борьбы за творческую свободу, Fuzia выпустила эту песню так, как ей нравится, как независимый артист, и в итоге сырая домашняя заготовка превратилась в ее главный карьерный прорыв, преодолев отметку в 1 миллион ежедневных прослушиваний. Вот и мы благодаря таланту сейчас докинули парочку миллионов прослушиваний от слушателей Love Radio. Так что, уважаемые миллионы, собираемся возле приемников, нам еще много чего предстоит послушать. До конца часа услышим Мари Краймери и Дима Билан с треком «It's My Life». Чуть раньше Дмитриенко, Мальбек, Сюзанна. Отражение.
1: Ну как дышать, покраснеет лед, потерпи еще, а смысл...
0: Ну, конечно, первая на очереди новинка от Юлианы Карауловой «Москва река».
2: Унеси слез мои, Москва река.
0: Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Внимание, внимание! Пикантная новинка от Мартина.
4: Отборные полосатые семечки пикантные.
3: Невероятно вкусные.
4: Невероятно крупные.
3: Невероятно пикантные.
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

продолжение музыкального часа на волнах Love Radio. Harry Styles, As It Was. Ну, а я напомню, что у тебя есть возможность не только слушать любимую радиостанцию, но и смотреть интерактивный плейлист Love Radio чат на телеканале Муз-ТВ. Это специальная подборка клипов плюс возможность общаться прямо в эфире. Для этого нужно отсканировать QR-код с экрана. Лучшие признания в любви или сообщения о знакомстве окажутся еще и на волнах Love Radio. Их можно будет услышать по средам в вечернем эфире. Проект можно смотреть по четвергам в 16 часов и по пятницам в 9 утра. Категория 16+.

0: Продолжение музыкального часа на волнах Love Radio, Sam Felt и Ox, работа My Heart. Голос и главная загадка этого трека для рядового слушателя. Кто же такая загадочная певица Ox? А потом выяснилось, что под этим именем скрывается известная инди-поп-звезда Вайнона Ox. Она решила использовать укороченный таинственный псевдоним Ox специально для своих коллабораций в сфере клубной электронной музыки. Так что, друзья, и вы тоже можете. В понедельник в бухгалтерии вы Тамара Александровна, а в пятницу в клубе вы Таира. В общем, ну подумайте, поприкидывайте, возможно, какие-то интересные варианты тоже вам придут в голову. Через 10 минут закончится этот час, но мы успеем расслушать Тейт Макрей с работой «Спорткар», далее Дим Билан, Мари Краймбрери с жизненной работой «It's My Life» и под занавес чаша Адель «Rolling in the Deep». Это Love Radio, меня зовут Дима Вебер, классного воскресенья!
1: Реклама.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
5: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
6: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
5: Нянька в погонах. Премьера с 5 октября в 20:00.
7: Для лиц старше 16 лет.
8: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
9: Да никаких.
8: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
9: Перевожу.
8: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
10: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
8: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
11: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тему.

В Москве 5 вечера. Воскресенье – это когда планы становятся необязательными, а хорошая музыка почему-то становится особенно важной. Ты выбрал Love Radio. Меня зовут Дима Вебер. На старте Fast Boy. Music Sound.

0: продолжение часа на волнах Love Radio Topic, Carte Blanche, Lucky Ones. Ну а мы, друзья, с вами продолжаем движение по волнам Love Radio, по волнам воскресенья. И, конечно же, впереди нас ждет, что правильно, понедельник. Но пока о более насущных планах расскажу, что нас ждет в этом часе. Ближе к концу часа Teddy Swims, Bad Dreams. Чуть ранее Gayazov's Brothers и Santa Lucia. Ну а уже готовится к своему звездному выходу Taylor Swift, Cruel Summer. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
1: Реклама. Внимание, внимание! Пикантная новинка от Мартина.
2: Отборные полосатые семечки пикантные.
1: Невероятно вкусные.
2: Невероятно крупные.
1: Невероятно пикантные. Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах Фашан. Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина 12. Салоны Фашан.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: музыкальным чашам на Love Radio продолжает Элтон Джон и Дуа Липа с работой Cold Hot. Так, ну что, сердца мы вам обязательно согреем, руки держим в тепле, потому что, сами понимаете, наступают времена холодные, и надо как-то согреваться. Кстати, напомню, что теперь ты можешь слушать нас не только в FM-диапазоне или в своей умной колонке, но еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение. То есть мы останемся на связи везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Любовь всегда рядом с тобой. Слушай Love Radio там, где тебе удобно. Категория 16+.
1: Love Radio.

0: Музыкальный час на волнах Love Radio продолжает Maroof и Boosin с работой I Want You. И на самом деле, вот когда я смотрю на эту женщину, я думаю, так все-таки чудеса существуют. Она родилась в маленьком городке с населением около 200 тысяч, а потом ее песни держались неделями в главных чартах всей планеты, а трек под названием «Serious Song» вообще продержалась 18 недель на первом месте в плейлисте Шазам. Так что, друзья, мечтайте, творите и не забывайте о том, что все-таки мечты забываются.
1: Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.

0: приготовил. Бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
4: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
3: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
5: В этом весь Т.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

Москве 6 вечера. Самое приятное воскресенье – понимать, что сегодня еще можно никуда не спешить и просто наслаждаться моментом. Ты слушаешь Love Radio, с тобой Дима Вебер. Этот вечер проводим вместе. Далее Cat's Eye – Animal.

Ну, вообще-то, Кирилл, спасибо тебе большое. Теперь мы знаем, как сказать, не просто красивая, не просто стройная, симпатичная ты, а аутентичная. Это Лирик на волнах Love Radio. Ну что, посмотрим на плейлист «Часа издалека» на расстоянии 30 минут от нас. Филатов и Кэрос, Dennis First, Sweet Summer Nights. Чуть ранее «By Indiak», «Чо Мод Шаде». Ну, а уже рвутся в эфир Мадонна и Мартин Гэрикс, «Bizarre». Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: продолжение музыкального часа, но на Love Radio Mr. Balt & Weasel, It's Not Right, But It's Okay. Ну, в целом, хороший подход к жизни. Если что-то идет не очень здорово, можно сказать, ну, могло бы быть и хуже. А я напомню, друзья, что сегодня мы с вами расставили звезд по местам, и уже с этого момента ты можешь заходить на наш сайт loveradio.ru и на вкладке Big Love 20 выбирать новые классные треки, которые понравились именно тебе. И уже в следующую пятницу мы узнаем, как проголосовала страна.
1: Реклама. Внимание! Внимание! Пикантная новинка от Мартина.
2: Отборные полосатые семечки пикантные.
1: Невероятно вкусные.
2: Невероятно крупные.
1: Невероятно пикантные.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Музыкальный час на волнах Love Radio продолжает Нилетто и работа счастливым. Вот так вот парень отправился за неимением девушки гулять вместе с закатом. Ну что, тоже вариант. Если в твоих динамиках Love Radio, то прогуляться в принципе можно с кем угодно. Ну, главное, чтобы быть на хорошей, доброй волне, так и продолжим. Меня зовут Дима Вебер, и вот что я для тебя подобрал на оставшиеся 10 минут. Далее Джин и работа Don't Say You Love Me. Ну, а завершим красиво. Вместе с группой Серебро и работой «Я тебя не отдам».
1: Реклама. Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы, а очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Дочка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
2: Фантастика.
3: Бизнесу быть. Дочка Банк.
4: АО «Дочка» — программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Подробности на dochka.com 18+.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
5: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
6: Вы не переживайте, солдата ребенка не обидит.
5: Нянька в погонах. Премьера с 5 октября в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
7: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
8: Да никаких.
7: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
8: Перевожу.
7: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
8: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
7: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
9: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.

Москве, 7 вечера. Ну что, друзья, это наш последний час на сегодня совместного времяпрепровождения, так что пускай этот день запомнится не списком дела, а музыкой, хорошим настроением и парой приятных неожиданностей. Меня зовут Дима Вебер, это...

В этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама. Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан».
1: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе +7 978 207 27 97.

продолжение музыкального часа на волнах Love Radio Elite You и работа Middle of the Night. Ну что, как пройдет сегодняшняя ночь, посмотрим. Надеюсь, не слишком бурно, друзья. Помним, что завтра все-таки на работу, завещание, начальство, вот это вот все. Держим себя в руках. Ну а признаваться в любви никогда не поздно, и признаваться в любви на всю страну ты можешь в Love Radio чате на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16:00 и пятницу в 9 утра по Москве включай телевизор, сканируй QR-код с экрана и оставляй свои искренние послания по ссылке. Давай создавать романтику вместе. Возрастное ограничение 16+. Ну да, кстати, а самые трогательные я прочитаю в среду в прямом эфире. Так что торопись оставлять приятные слова в адрес близких людей.

0: Лав-радио.
1: Лав-радио.

что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайно.

0: Без нее все не случайно.
1: Ну, тут, собственно, не убавить, не прибавить. Истина, пускай проглаголенная не устами младенца, а устами... Ну, чего уж греха таить, величайшего нашего музыкального современника. Это мод «Случайности не случайные» на волнах Love Radio. Меня зовут Дима Вебер, друзья, и не случайно я спешу с вами попрощаться. Конечно, не от чистого сердца, потому что, ну, грустно расставаться, но не будем печалиться, завтра мы услышимся снова здесь, на любимой волне. Ксейма планов на ближайший остаток часа тут. Нас ждет Эйва Макс, работа «So Am I». Далее Дима Билан с треком «Твой номер один». Ну и под занавес сейчас Ариана «Where Have You Been». Все, друзья, пока. Классного вам начала рабочей недели. Увидимся завтра.
2: Реклама. Меньше минуты.
3: Знаете, чем отличается подарок из «Универмага России»? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколение. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru 0+.

0: реклама. Внимание, внимание! Пикантная новинка от Мартина.
1: Отборные полосатые семечки пикантные.
0: Невероятно вкусные.
1: Невероятно крупные.
0: Невероятно пикантные.
2: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.
3: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе в вечность, вдохновлять тебя.

0: голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
4: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
5: РБ, Украина, 124, 77, 00, 47, 19, 19, Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob 18+.

Далее час ночи. Радио. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
1: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
3: Дорогой, а что это ты напеваешь?
4: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
3: О, нам давно нужна зимняя резина.
4: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
5: Шины, диски куплю в колесо.ру.
6: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
7: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте ВБ-джоб.
8: ОРВВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Каледина. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.

0: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
1: ОРВВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской облак. Город. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
2: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
3: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
4: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
5: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
6: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте.
7: Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-180-1. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.